Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: однажды открыть это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Министерство здравоохранения просит о дополнительных 10 миллионах евро на покрытие оплаты компенсируемых медикаментов. Перед зимней спячкой активность медведей усиливается. Специалисты призывают жителей к осторожности. Начался прием заявок на рождественскую торговлю на площади Венейбас. Даугавпилская крепость приглашает на Ночь легенд. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные случаи дополнительно 10 миллионов евро, чтобы частично покрыть дефицит расходов на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330 миллионов евро, а прогнозируемые расходы достигают 363 миллионов евро. В министерстве отмечают, что расходы растут из-за увеличения числа получателей лекарств, что связано со старением общества. Растет и средняя стоимость компенсируемых медикаментов на один рецепт. Таким образом, предложенные Минздравом дополнительные средства могут частично покрыть нехватку финансирования. В Латвии продолжает расти численность медведей. За последние годы их количество увеличилось примерно с 30 до почти 200, об этом свидетельствуют данные. В поисках пищи эти животные все чаще появляются вблизи населенных пунктов и хуторов. Особенно активными они становятся осенью, когда перед долгой зимней спячкой им надо позаботиться о запасах еды. Специалисты напоминают, если медведь замечен в лесу, о наблюдении следует сообщить на портале Dabas.dati. Если животное регулярно приходит к домам, нужно обращаться в самоуправление. В опасных ситуациях, когда медведь угрожает людям, следует немедленно звонить по номеру 112. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса приглашает предприятия общественного питания, общества и негосударственные организации подавать заявки на участие в рождественской ярмарке на площади Венейбас. Торговля в праздничных домиках будет проходить с 29 ноября по 10 января. Заявки принимаются до 30 октября. Торговые места будут предоставлены в порядке поступления заявлений. Дополнительная информация по телефону 654-76479. 31 октября в Даугавпилской крепости пройдет «Ночь легенд». Жителей и гостей города ждут экскурсии с гидом, мастер-классы, встречи с участниками клубов исторической реконструкции, уличные кафе, познавательные мероприятия и участие в командных играх. Вечерняя программа составлена так, чтобы увидеть крепость в другом свете и познакомиться с историей не только в рассказах, но и в визуальных и интерактивных приключениях. Об этом сообщает отдел туризма Даугавпилского самоуправления. Организаторы обращают внимание на то, что участие в экскурсиях с гидом платные и требуют предварительной регистрации. Заявки принимаются до 29 октября по электронной почте cietoksnis@daugavpils.lv или же по телефону 28686331. С полной программой «Ночи легенд» можно ознакомиться на сайте городского самоуправления. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: С добрым утром!
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения просит о дополнительных 10 миллионах евро на покрытие оплаты компенсируемых медикаментов. Перед зимней спячкой активность медведей усиливается. Специалисты призывают жителей к осторожности. Начался прием заявок на рождественскую торговлю на площади Венебес. Даугавпилсская крепость приглашает на Ночь легенд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство здравоохранения просит о дополнительных 10 миллионах евро на покрытие оплаты компенсируемых медикаментов. Перед зимней спячкой активность медведей усиливается. Специалисты призывают жителей к осторожности. Начался прием заявок на рождественскую торговлю на площади Венейбас. Даугавпилсская крепость приглашает на Ночь легенд. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные случаи дополнительно 10 миллионов евро, чтобы частично покрыть дефицит расходов на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330 миллионов евро, а прогнозируемые расходы достигают 363 миллионов евро. В министерстве отмечают, что расходы растут из-за увеличения числа получателей лекарств, что связано со старением общества. Растет и средняя стоимость компенсируемых медикаментов на один рецепт. Таким образом, предложенные Минздравом дополнительные средства могут частично покрыть нехватку финансирования. В Латвии продолжает расти численность медведей. За последние годы их количество увеличилось примерно с 30 до почти 200, об этом свидетельствуют данные. В поисках пищи эти животные все чаще появляются вблизи населенных пунктов и хуторов. Особенно активными они становятся осенью, когда перед долгой зимней спячкой им надо позаботиться о запасах еды. Специалисты напоминают, если медведь замечен в лесу, о наблюдении следует сообщить на портале Dabas.dati. Если животное регулярно приходит к домам, нужно обращаться в самоуправление. В опасных ситуациях, когда медведь угрожает людям, следует немедленно звонить по номеру 112. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса приглашает предприятия общественного питания, общества и негосударственные организации подавать заявки на участие в рождественской ярмарке на площади Венейбас. Торговля в праздничных домиках будет проходить с 29 ноября по 10 января. Заявки принимаются до 30 октября. Торговые места будут предоставлены в порядке поступления заявлений. Дополнительная информация по телефону 654-76479. 31 октября в Даугавпилсской крепости пройдет «Ночь легенд». Жители и гостей города ждут экскурсии с гидом, мастер-классы, встречи с участниками клубов исторической реконструкции, уличные кафе, познавательные мероприятия и участие в командных играх. Вечерняя программа составлена так, чтобы увидеть крепость в другом свете и познакомиться с историей не только в рассказах, но и в визуальных и интерактивных приключениях. Об этом сообщает отдел туризма Даугавпилсского самоуправления. Организаторы обращают внимание на то, что участие в экскурсиях с гидом платные и требуют предварительной регистрации. Заявки принимаются до 29 октября по электронной почте cietoksniset@daugavpils.lv или же по телефону 28686331. С полной программой «Ночи легенд» можно ознакомиться на сайте городского самоуправления. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Латгалия значительно отстает от других регионов по уровню безработицы. Раймунду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад в латвийскую культуру. Самоуправление Даугавпилса принимает заявки на финансирование от спортивных организаций. Муниципальная полиция напоминает пешеходам о светоотражателях в темное время суток. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латгалия значительно отстает от других регионов по уровню безработицы. Раймонду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад в латвийскую культуру. Самоуправление Даугавпилса принимает заявки на финансирование от спортивных организаций. Муниципальная полиция напоминает пешеходам о светоотражателях в темное время суток. Далее подробнее об этих новостях. В конце сентября 2026 года на учете Государственного агентства занятости состояли 40 049 человек, а уровень зарегистрированной безработицы по стране составил 4,5%. Ситуация существенно различается в зависимости от региона. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был зафиксирован в Латгалии – 9,2% от экономически активного населения. При этом по сравнению с августом этот показатель практически не изменился. Хотя в целом по стране, в сравнении с прошлым годом, положительная динамика все же наблюдается. За год число людей, состоящих на учете в Госагентстве занятости, уменьшилось на 1059 человек. Раймонду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад всей жизни в латвийскую музыку и культуру, а также укрепление национальной идентичности и популяризацию страны за рубежом. Это предусмотрено проектом распоряжения, опубликованным на портале правовых актов. Вместе с Паулсом правительственную награду планируют присудить еще 5 выдающимся представителям культуры, спорта, сельского хозяйства и науки. Лауреаты премии получат диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро. Самоуправление Даугавпилса приглашает спортивные организации до 15 октября подавать заявки на получение финансирования на организацию спортивных мероприятий и соревнований на административной территории города в 2027 году. Согласно условиям, организаторы должны обеспечить софинансирование в размере не менее 25% от финансирования, выделенного самоуправлением. Заявки принимаются в Управлении образования, молодежи и спорта. Их будет рассматривать специально созданная комиссия. Финансирование будет предоставлено в соответствии с полученной оценкой и имеющимися средствами в бюджете самоуправления. С наступлением осени, когда световой день сокращается, а сумерки, дожди и туман ухудшают видимость на дорогах, муниципальная полиция Даугавпилса призывает пешеходов уделять особое внимание своей безопасности. Стражи порядка рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде и сумках. Они помогают водителям своевременно замечать пешеходов, а осторожность при переходе улицы снижает риск дорожно-транспортных происшествий. В темное время суток дополнительно можно пользоваться фонариком. Особое внимание полиция призывает уделять безопасности детей и советует родителям проверять наличие светоотражающих элементов на верхней одежде ребенка и на школьном рюкзаке. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top.lv!
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00 Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения просит о дополнительных 10 миллионах евро на покрытие оплаты компенсируемых медикаментов. Перед зимней спячкой активность медведей усиливается. Специалисты призывают жителей к осторожности. Начался прием заявок на рождественскую торговлю на площади Венебес. Даугавпилсская крепость приглашает на Ночь легенд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Хорошие сапоги надо брать. А еще лучше – выиграть.
1: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
2: Акции «Сабиедрība» – Латвийс кредитнемей палидзības программа. Годыги айздеуми сэмнецискас дарбības вецеем. Кредиту апвиношана, паркредитация, айздеумс ражожанс иекарту иегадей, бирой ремонтам, дарба авто иегадей ун цитием эрķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: планеты все.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: Elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство здравоохранения просит о дополнительных 10 миллионах евро на покрытие оплаты компенсируемых медикаментов. Перед зимней спячкой активность медведей усиливается. Специалисты призывают жителей к осторожности. Начался прием заявок на рождественскую торговлю на площади Венейбас. Даугавпилсская крепость приглашает на Ночь легенд. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные случаи дополнительно 10 миллионов евро, чтобы частично покрыть дефицит расходов на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330 миллионов евро, а прогнозируемые расходы достигают 363 миллионов евро. В министерстве отмечают, что расходы растут из-за увеличения числа получателей лекарств, что связано со старением общества. Растет и средняя стоимость компенсируемых медикаментов на один рецепт. Таким образом, предложенные Минздравом дополнительные средства могут частично покрыть нехватку финансирования. В Латвии продолжает расти численность медведей. За последние годы их количество увеличилось примерно с 30 до почти 200, об этом свидетельствуют данные. В поисках пищи эти животные все чаще появляются вблизи населенных пунктов и хуторов. Особенно активными они становятся осенью, когда перед долгой зимней спячкой им надо позаботиться о запасах еды. Специалисты напоминают, если медведь замечен в лесу, о наблюдении следует сообщить на портале Dabas.daty. Если животное регулярно приходит к домам, нужно обращаться в самоуправление. В опасных ситуациях, когда медведь угрожает людям, следует немедленно звонить по номеру 112. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса приглашает предприятия общественного питания, общества и негосударственные организации подавать заявки на участие в рождественской ярмарке на площади Венейбас. Торговля в праздничных домиках будет проходить с 29 ноября по 10 января. Заявки принимаются до 30 октября. Торговые места будут предоставлены в порядке поступления заявлений. Дополнительная информация по телефону 654-76479. 31 октября в Даугавпилсской крепости пройдет «Ночь легенд». Жители и гостей города ждут экскурсии с гидом, мастер-классы, встречи с участниками клубов исторической реконструкции, уличные кафе, познавательные мероприятия и участие в командных играх. Вечерняя программа составлена так, чтобы увидеть крепость в другом свете и познакомиться с историей не только в рассказах, но и в визуальных и интерактивных приключениях. Об этом сообщает отдел туризма Даугавпилсского самоуправления. Организаторы обращают внимание на то, что участие в экскурсиях с гидом платные и требуют предварительной регистрации. Заявки принимаются до 29 октября по электронной почте cietoksniset@daugavpils.lv. Или же по телефону 28686331. С полной программой «Ночи легенд» можно ознакомиться на сайте городского самоуправления. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латгалия значительно отстает от других регионов по уровню безработицы. Раймунду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад в латвийскую культуру. Самоуправление Даугавпилса принимает заявки на финансирование от спортивных организаций. Муниципальная полиция напоминает пешеходам о светоотражателях в темное время суток. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Просыпайтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон. Важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
5: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь. Разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
6: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латгалия значительно отстает от других регионов по уровню безработицы. Раймонду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад в латвийскую культуру. Самоуправление Даугавпилса принимает заявки на финансирование от спортивных организаций. Муниципальная полиция напоминает пешеходам о светоотражателях в темное время суток. Далее подробнее об этих новостях. В конце сентября 2026 года на учете Государственного агентства занятости состояли 40 049 человек, а уровень зарегистрированной безработицы по стране составил 4,5%. Ситуация существенно различается в зависимости от региона. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был зафиксирован в Латгалии – 9,2% от экономически активного населения. При этом по сравнению с августом этот показатель практически не изменился. Хотя в целом по стране, в сравнении с прошлым годом, положительная динамика все же наблюдается. За год число людей, состоящих на учете в Госагентстве занятости, уменьшилось на 1059 человек. Раймонду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за вклад всей жизни в латвийскую музыку и культуру, а также укрепление национальной идентичности и популяризацию страны за рубежом. Это предусмотрено проектом распоряжения, опубликованным на портале правовых актов. Вместе с Паулсом правительственную награду планируют присудить еще 5 выдающимся представителям культуры, спорта, сельского хозяйства и науки. Лауреаты премии получат диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро. Самоуправление Даугавпилса приглашает спортивные организации до 15 октября подавать заявки на получение финансирования на организацию спортивных мероприятий и соревнований на административной территории города в 2027 году. Согласно условиям, организаторы должны обеспечить софинансирование в размере не менее 25% от финансирования, выделенного самоуправлением. Заявки принимаются в Управление образования, молодежи и спорта. Их будет рассматривать специально созданная комиссия. Финансирование будет предоставлено в соответствии с полученной оценкой и имеющимися средствами в бюджете самоуправления. С наступлением осени, когда световой день сокращается, а сумерки, дожди и туман ухудшают видимость на дорогах, муниципальная полиция Даугавпилса призывает пешеходов уделять особое внимание своей безопасности. Стражи порядка рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде и сумках. Они помогают водителям своевременно замечать пешеходов, а осторожность при переходе улицы снижает риск дорожно-транспортных происшествий. В темное время суток дополнительно можно пользоваться фонариком. Особое внимание полиция призывает уделять безопасности детей и советует родителям проверять наличие светоотражающих элементов на верхней одежде ребенка и на школьном рюкзаке. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Pagam, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirku nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А. Гайок.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Хорошие сапоги надо брать. А еще лучше – выиграть.
1: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: 7 октября в Даугавпилсе начался отопительный сезон. И вместе с теплом очень быстро проявляется привычная большинству история в виде сухой кожи, пересохших губ и носа. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от медиков. И прежде всего проверьте влажность воздуха. Если дома слишком сухо, поможет обычный увлажнитель. Ориентир для жилого помещения в осенний период примерно от 40 до 65% влажности. Не забывайте и про проветривание. Причем даже зимой свежий воздух необходим, поэтому лучше регулярно ненадолго открывать окна. Если ваша кожа после душа становится сухой и стянутой, не ждите, пока она начнет шелушиться. Используйте более мягкие средства для умывания и наносите увлажняющий крем сразу после душа, пока кожа еще слегка влажная. И еще один простой совет – не перегревайте квартиру. Чем жарче в помещении, тем сильнее может ощущаться сухость воздуха. Ну а если дома становится слишком влажно, появляется конденсат на окнах или плесень – это уже другая проблема. Избыток влаги тоже вреден для здоровья. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дома будет тепло и комфортно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

О погоде на среду, 14 октября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет облачную погоду с прояснениями днем и мелкий дождь ночью. Температура воздуха составит от 5 градусов ночью до 8 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть в среднем со скоростью около 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 92%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью возрастет до 75%.

чьи секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы начали новый тематический цикл, посвященный обращению с отходами и их сортировке. Говорили о биологических отходах, о том, почему их важно собирать отдельно и что сегодня с ними происходит после того, как они попадают на предприятия по переработке. Гостем программы стал член правления предприятия по обращению с отходами «Сия Ацо» Айвар Пуденс. Пищевые остатки, трава, листья, испорченные овощи и фрукты – все это составляет отдельную категорию отходов, которую можно перерабатывать. Как рассказал Айвар Пуденс, в Аугждауговском крае на полигоне Цинейши работает предприятие по переработке биологически разлагаемых отходов. И здесь особенно хорошо видно, почему отходы сегодня все чаще рассматривают не только как мусор, но и как ресурс. Органический материал поступает в специальные туннели, где происходит процесс его переработки. Образующийся метан собирается и используется для работы когенерационной установки мощностью 0,3 мегаватта, которая производит электроэнергию. После процесса переработки остается технический компост. Для выращивания продуктов питания он не предназначен, но его можно использовать для озеленения. По словам Айвара Пуденса, предприятие само использует этот материал на своей территории. Есть здесь и связь с воздействием отходов на климат. Если органические отходы просто захораниваются, при их разложении образуется метан, который попадает в атмосферу. При контролируемой переработке этот газ можно собрать и использовать для получения энергии. Но для нормальной работы системы биоотходы необходимо правильно отделять от остального мусора. Для этого предназначены коричневые контейнеры. Айвар Пуденс рассказал, что на практике в них все еще попадают обычные бытовые отходы и другие примеси. Поэтому вместо того, чтобы сразу направить содержимое на переработку, предприятию приходится сначала пропускать его через сортировочную линию. Есть и еще одна возможность, о которой знают не все жители. Биологические отходы можно самостоятельно, бесплатно привезти на площадку раздельного сбора. Туда жители активно доставляют траву, листья, испорченные яблоки, помидоры и другие растительные отходы. Привезти их можно в удобной упаковке, но на месте содержимое необходимо высыпать. Затем этот материал также направляется на переработку, чтобы получить из него максимум возможной энергии и использовать оставшийся материал. Получается простая цепочка. Отделили биологические отходы от обычного мусора, их не пришлось захоранивать вместе с остальными отходами. Из них получили газ, электроэнергию и материал для озеленения. И это хороший пример того, что правильная сортировка позволяет использовать то, что еще недавно считалось просто мусором. Полную версию программы с участием члена правления Сия Ацо Айвара Пуденса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Тема поздравлений.
1: Привет, Даугавпилс, любимый город. Привет всем слушателям нашим. Замечательного настроения. Слегка после полудня на часах в эфире дневной интерактив. Запускаем 3 часа отличного настроения на радио Алиса Плюс. Передаем приветы, поздравляем, делимся теплыми словами и просто общаемся до 3 часов дня. Никакого официоза, отключаем и забываем о нем. Только вы, любимая музыка и люди, которым вы прямо сейчас хотите поднять настроение. Напишите пару строк тем, о ком вы сейчас думаете, а я, конечно же, все это буду озвучивать. Напомню, наш студийный номер 654-2500 для звонка. Открыто приложение WhatsApp и Viber. Viber. Ждут ваших сообщений. Номер для сообщений 20201016. Ну и на всякий случай, на календаре сегодня 14 октября.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну и как я люблю вначале сказать, главное начать хоть что-то отмечать. Привет, конечно, не назовешь поводом для праздника, хотя и они тоже бывают разные. Бывают приветы как раз и становятся началом повода и началом впоследствии праздника какого-то. Но сегодняшний привет адресован Айвару, Айвару от Кати. Катя пишет и акцентирует на этом внимание, что сегодня 6 месяцев. Кать, это дата, как ни крути. Сегодня 6 месяцев, как я и Айвар знакомы. Это стихотворение я посвящаю нам. Так сильно любится лишь раз, и мы за это благодарны, что в миг пересечения глаз два сердца обожгло пожаром. И я могу себя назвать твоей единственной любимой, крепко за руки держать и в осень, и в лихие стужи. Покуда кружится земля, мы вместе быть готовы рядом, и это точно знаем мы от небес даны друг другу. Любовь — это прекрасно. И у каждого она должна случиться. И еще лучше, когда она случается взаимно и не принося страдания никому. Катенька, хорошего дня, Айвар, и вам.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Менес аптека советует укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla balets zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: У каждого человека в году есть один свой особенный день, особенный праздник. Да, есть множество праздничных дней в календаре, которые нас объединяют, общие праздничные события. Но день рождения – это личное, это особенное. Как его отмечать? И вообще отмечать ли? Это тоже дело абсолютно личное у каждого. Но я надеюсь, что сегодня пребывает в прекрасном настроении, услышав уже в первой половине дня множество добрых пожеланий и комплиментов. Алена Савицкая, став сегодня на целый год счастливее. Алена, коллектив, коллеги поздравляют с днем рождения. Дорогая наша Алена, от всего коллектива поздравляем тебя. Мы бесконечно ценим тебя не только как отличного профессионала и ответственного коллегу, но и как замечательного, доброго и душевного человека. Твой оптимизм, отзывчивость и улыбка способны украсить любой, даже самый суматошный рабочий день. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть в жизни будет как можно больше ярких путешествий, приятных сюрпризов, уюта и тепла. Пусть работа приносит удовольствие, а дома всегда ждут любовь и забота. Алена, и от Валентины Вансена пожелание. Семья ее присоединяется тоже к пожеланиям ко дню рождения. Аленочка, поздравляем. Знаешь, я часто вспоминаю тот день, когда ты совершенно неожиданно появилась на пороге кафе. Кто бы мог подумать, что простой прием на работу подарит мне не просто отличного повара, а настоящего близкого и верного друга. Это была самая лучшая и счастливая случайность. Рядом с тобой всегда тепло и надежно. Я от всей души желаю тебе огромного женского счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и легких радостных дней. Алена, мы присоединяемся к каждому слову в этих пожеланиях. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И первая просьба в сегодняшней программе. Просьба послушать песню Трофима «Умничка», «Ласковая умничка». Уже звучат ее первые аккорды.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Песня «В дорогу», конечно же, имеет значение, и у каждого автомобилиста, автолюбителя за рулем, конечно же, есть свой плейлист. Да, свой плейлист, когда хоть то, что хочется, то и звучит под настроение вечером или утром. Это разные абсолютно могут быть музыкальные композиции. Что-то хочется слушать в ночной дороге, а путешествие, что-то хочется бодрого, более, когда ты куда-то выезжаешь утром. В обеденное время репертуар может быть совершенно другой. Я не знаю, что любит Желневич Макс, но песня «В дорогу» выбрана вашими друзьями. Макс, легкой дороги желают, пишут спасибо за отлично проведенную неделю и надеемся до скорой встречи от Даши и Юры. Привет, Макс, и «В дорогу» песня.
2: До свидания.
1: Филатов Карас, Мумий Тролль, Аморе, море, гудбай.

0: Программа поздравлений.
1: Макс, после этой песни пускай у вас останется ощущение, как будто друг еще раз похлопал вас по плечу и сказал: дружище, Макс, хорошей тебе дороги, не грусти. Скоро встретимся, скоро свидимся. Хорошей дороги еще раз. И немножечко сейчас мы погрустим. Пришла просьба послушать песню в исполнении Сивары «Там нет меня».

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
3: Подруга, ты чего такая замученная?
4: Устала. Ремонт только закончили. Время браться за обстановку, а сил уже нет. Как представлю беготню по магазинам, руки опускаются.
3: Не усложняй. Отправляйся в мебельный магазин «Рима» и занимайся домашним уютом с удовольствием. Корпусная мебель, секции, шкафы, кухни, столы, стулья, мебель для детской. Кстати, мягкую мебель изготавливают в Латвии. Качество и сервис выше всех похвал. Магазин «Рима» на Кандавас 5. В интернете rimamebeles.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74

0: помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
1: В WhatsApp пришли два сообщения, в одном и в другом желание познакомиться, мужчины в поиске, и поздравление вижу на сайте, совсем скоро будет для Сергея Ильина, Сергей, не пропустите. Итак, кто же тут ищет? Кто же тут не сдается? Молодой человек ищет знакомство с девушкой для серьезных отношений от 35 лет и старше. Контактный номер телефона 23 998 853. И мужчина из Даугавпилса в поиске знакомства с женщиной от 30 до 45. Номер телефона контактный 25 612 437.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: На шаг ближе к началу нового года жизни сегодня Сергей Ильин. Сергей, с днем рождения! Вас поздравляет семья Большовых. Желают блестящей, постоянной, большой удачи. И любви тебе настоящей. Лишь от счастья душа пусть плачет. Пусть поет она от везения, от улыбок и от свершений, от трепетного волнения и от мудрых твоих решений. Пусть искрится она от смеха, от таланта и вдохновения. Мы желаем тебе успеха и желаний всех исполнение.

0: эфире программа поздравлений.
1: Если сегодня у вас нет повода, чтобы кого-то с чем-то поздравить, всегда можно передать кому-то просто привет. А если и для привета сегодня нет желания, то можно просто сделать выбор какой-то музыкальной композиции, и она пополнит наш сегодня плейлист в течение этих трех часов. Звоните 654-2530 или пишите на номер 2020-1016.

танцы в шубах, как это глупо. Ночные снайперы, я уже знаю, что скоро будет звучать в эфире песня «Там, где клён шумит». Пришла еще одна просьба, просьба просто для настроения. Нет проблем, совсем скоро, но сейчас на очереди Мари Краймбрери с песней «Случилась осень». И эта песня будет музыкальным сегодня подарком. Музыкальным подарком выбрана для Карины. Катарины, простите, для Катарины. Катарина, коллеги Вита и Наташа поздравляют вас с днем рождения. Пускай сегодня будет настроение, это пожелание. Как сладкое клубничное варенье, как белые прекрасные ромашки, как вкусный ароматный кофе в чашке. Приветливо пускай смеется солнце и лучиком стучит в твое оконце. Пусть для тебя поют сегодня птицы, от слез не дрогнут пусть твои ресницы. Пусть радуга своей подарит краски, пусть будет полон мир, добра и ласки. Пусть легкий ветер волосы целует, и пусть душа от радости ликует.

0: эфире программа поздравлений.
1: Новый час. Всем еще раз доброго дня. Еще не раз мы в течение 2 часов, у нас в запасе эти 2 раза по 60 минут, еще не раз мы скажем кому-то поздравляем. Мы кому-то помашем рукой и музыкально украсим привет. Мы просто послушаем ту песню, которую захочется послушать кому-то из вас. Все, что для этого нужно сделать. Набрать номер телефона 654-2530, если хотите услышать мой голос. Если вам мало моего голоса в эфире, можем поболтать с вами и за эфиром. Или пишите письма. Пишите смс-письма, я на каждое из них отвечаю. Номер для сообщений 2020-1016. Неделя рабочая, еще одна, находится на самой своей середине. И уже выходные не кажутся такими уже далекими и не такими безнадежными. Можно уже строить планы на ближайшие выходные.

0: Программа поздравлений.
1: А любимой девочке Алле Кольцовой. Аллочка, вам привет с любовью. С любовью привет, это же само собой понятно, любимой-то девочке. От Алексея.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Хорошие сапоги надо брать. А еще лучше выиграть.
0: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
3: Погамейся, восемгайся? Ага, шоври тика радио. Петрис буш гайса, паиста. Савайония шова, иллюзионист эджус гайса. Айцин тевуш са уличим персонига, ко он еспай дига ко шоу. Куравареси но сирци сметес, бринитес, унузмирк ноцет, ка вис ир еспеевс. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis illusionsceļus.lv.
4: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Сегодня в эфире уже звучали поздравления, адресованные Алене Савицкой. Алена, у меня есть добавка для вас, еще добрых слов. Родители поздравляют любимую доченьку вас с днем рождения. Милая девочка, ты стала на год взрослее, а значит, в мире стало еще больше света, красоты и доброты. Мы поздравляем тебя с днем рождения. Хотим пожелать всегда стоять на своем и непременно добиваться исполнения своих сокровенных мечтаний. Пусть твоя жизнь будет доброй, прекрасной, интересной. Оставайся веселой, открытой, смелой. Пусть в твоем сердце навеки поселится счастье. И пусть этот день всегда будет особенным для тебя, волшебным и удивительным. Алена, это от родителей пожелания. Мы присоединяемся к ним искренне. И еще одно от Ани. Прими самые теплые поздравления с днем рождения, пишет Аня. Желаю, чтобы жизнь щедро дарила тебе яркие впечатления, моменты истинного счастья и повода для гордости. Пусть здоровье никогда не подводит, силы и вдохновение не иссякают, а в сердце живет любовь и оптимизм. Алена, еще раз и от души с днем рождения. И родителей хочется поздравить. Для родителей этот день всегда праздничный. С днем рождения дочери, крепкого здоровья маме с папой.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Daugavpilī ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri un savākšanas punkti, kā arī laukumi, kuros iespējams nodot tos atkritumus, kas nav paredzēti parastajiem pagalmu konteineriem. Tas nozīmē, ka šķirošana pilsētā nav tikai teorētisks aicinājums. Ir izveidota sistēma, kuru iedzīvotāji var izmantot ikdienā. Un infrastruktūra ir svarīga tieši tāpēc, ka cilvēkam jābūt ne tikai vēlmei šķirot, bet arī skaidrai iespējai to izdarīt. Jo vairāk izmantojam jau izveidoto šķirošanas sistēmu, jo mazāk pārstrādājuma materiālu bez vajadzības nonāk kopējā sadzīves atkrituma plūsmā. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений.
5: Почти в каждой программе поздравлений есть привет для нашей слушательницы по имени Тоня. Об этом заботятся ее друзья. Почти каждому из этих приветов друзья прибавляют какой-то особенный повод. Нет, они не придумывают эти поводы сами. Эти поводы всегда рад нам предложить календарь. Нужно только не полениться, заглянуть и выбрать что-то одно, наиболее подходящее случаю из предложенного. Кто-то сейчас скажет: ну и что? Ерунда какая. Да, возможно, для кого-то это ерунда. Но я более чем уверена, что Тоня, в очередной раз услышав свое имя, и мы отправляем, Тонечка, сейчас вам очередной привет, Тоня точно улыбается. А больше ничего не надо, больше ничего и не важно. Привет должен вызвать улыбку, должен поднять настроение. Это его основная функция и цель. Тонечка, сегодня выбран повод – день плетения облаков. А мы-то знаем, кто плетет облака. Это ветер. Ветер – лучший кружевник по плетению облаков. Поэтому мы только наблюдатели. Наблюдатели и жюри. Выбираем, какое облако красивей и на что это облако похоже.
6: Решил, что не
5: хорошего дня, Тонечка, и вашим друзьям.
6: А тут явилась ты, мой котик.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление пришло для Мариночки Тушкановой. Мариночка Тушканова сегодня отмечает свой день рождения, мы об этом знаем уже. Марина, Люда и Люба поздравляют вас. По желаниях, пусть будет твое настроение отменным, приподнятым, радостным и вдохновенным. Пусть сложится день из приятных моментов, сюрпризов желаем тебе, комплиментов. Желаем улыбок и шуток уместных, занятий приятных, тебе интересных. Исполнится пусть все желания твои. Добра тебе, солнца и много-много любви.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Иногда наши слушатели вспоминают о таких исполнителях, о которых даже я уже безнадежно забыла. Выпускница фабрики, мне кажется, фабрики звезд четвертой, ну какие-то первые фабрики звезд. Алекса в эфире начинает звучать одна из ее композиций. Павел, эта песня начинает звучать для вас. «Я живу тобой» она называется. Может быть, мне кажется, но создается впечатление, что очень похож голос на голос

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: эфире программа поздравлений.
1: Какими бы красивыми, какими бы ритмичными или наоборот мелодичными не были новые композиции в программе поздравлений, мы практически всегда возвращаемся к каким-то мелодиям из прошлых времен. К мелодиям под грифом ретро. Алла Борисовна, «Осенний поцелуй». И нас эта песня звучит для вас. Хорошего дня, пусть тепло будет на сердце от этой песни.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно поздравление пришло для Сергея Ильина. Сергей, кто же поздравляет? Друг Гера с семьей поздравляет вас. В пожеланиях у нас принято начинать с пожеланий, но особенный музыкальный подарок тоже ждет своей очереди. От всего сердца поздравляю тебя, друг, с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь была щедрой на приятные мелочи, хорошую погоду в выходной, вовремя пришедшие деньги, звонок от того, кого давно не слышал. Пусть большие цели тоже реализуются, но без надрыва и бессонных ночей. Легкости тебе, дорогой, сил и настроение, которое не портится по пустякам. Классные пожелания. Пусть все это обязательно сбудется, и пусть все, что делает Сергей вас счастливым, всегда будет доступно, возможно. С днем рождения еще раз!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Город на ладони, солнце в рукаве. То в дождях он тонет, то в синеве. Можно прикоснуться

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Не знаю, как это работает, но есть дни, когда время просто пролетает настолько незаметно, что кажется, ты только что открыла левый глаз или правый, это как получается у кого, да, и уже вечер наступает, да. Но ты осознаешь, что что-то ты там делал в течение дня. А бывают дни, когда время никуда не спешит. Оно как замедленная кинопленка. Сегодня у меня такие ощущения, но как это происходит и по какой причине? Нет у меня ответа, да я и не напрягаюсь искать его. Доброго дня пожелаю вам лучше еще раз. И напомню, что это новый час, начало третьего показывают студийный, и это заключительный час программы поздравлений. Присоединяйтесь, если еще кого-то не поздравили. Присоединяйтесь, если мы еще не всех порадовали приветом. Присоединяйтесь, если есть у вас в запасе еще музыкальные просьбы. 654-25-300 для звонка, номер 2020-1016 для ваших сообщений. Ну, а я готова исполнить еще одну просьбу. Иванушки, те самые, которые интернешнл почему-то.
2: Листья — это письма лета.
1: Листья — это письма лета.
2: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Акционерное общество «Латвияс Кредит» немай полезибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla baleta zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Жене, Лене и Сабине привет. Тут не привет нужен, тут приветище целый нужен. От Веры. Верочка, отправляю его вместе с вами. И рада, что вы выбрали одну из композиций Михаила Шафутинского. А что-то мы давненько его не слушали. Практически забыли незаслуженно. Любить не поздно никогда. Прекрасный выбор, Верочка.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: Поздравляем с днем рождения! Эти слова адресованы любимой сестричке Бронечке. Бронислава, Бронечка, вас с днем рождения поздравляет ваша сестра Надя, брат Витя. И их семьи присоединяются к пожеланиям, чтобы здоровье было крепким, силы не убывали, чтобы каждый день радовал ясным настроением и ощущением внутреннего спокойствия. Желаем бодрости, душевного тепла, уютных вечеров, поддержки близких и простых радостей, которые делают жизнь мягче и светлее. Пусть заботы обходят стороной, а рядом всегда будут люди, с которыми легко и спокойно. Бронечка, песня начинает для вас звучать. Ставьте громче. Маша Распутина, Филипп Киркоров, «Роза чайная».

Пока звучала песня в исполнении Романа Харланова, исключительно с любовью по отношению к осени, пришло поздравление для двоих. Для Иветы и Димы, дорогих детей, папы и мамы, поздравляют с годовщиной свадьбы. Весь этот день из радости и света, из самых добрых, теплых, нежных слов. Пусть будет каждый день похож на этот и дарит только радость и любовь. Заботьтесь друг о друге, дорожите днем, часом и минутою любой. И ваше счастье бережно храните, ведь это счастье быть одной семьей.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
4: В листе ожидания у меня осталось еще одно поздравление. Оно адресовано сегодня Галине Сергеевне Рыбаковой. Галина Сергеевна, подруги вашей дочери Елены поздравляют вас. Вот и наступил ваш 99-й день рождения. Удивительная, редкая дата. Не каждому дано дойти до такого порога. И то, что вы здесь с нами, бодры и в здравии, само по себе чудо и счастье. Желаем вам спокойствия в душе и тепла в сердце. Пусть рядом будут добрые люди, пусть настроение будет всегда солнечным.

Солнечным. До 100 остается всего шаг, и мы его обязательно отпразднуем вместе. Галина Сергеевна, я тоже буду искренне ждать этого грандиозного события. Но время торопить мы не станем. Кто, как не вы, знает все о его быстротечности. Поэтому просто радуйтесь сегодняшнему дню и с радостью встречайте каждый новый.

Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Время неумолимо близится к началу четвертого, но добрые слова я рекомендую не откладывать до завтрашнего эфира. Вы и сегодня найдете, кому их сказать и кого ими порадовать. Хорошего продолжения дня и не менее замечательного, доброго, теплого, уютного осеннего вечера нам всем. И спасибо за отлично и плодотворно проведенные 3 часа. Мы непременно услышимся с вами. Пока!

где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей. Нет ничего, и честно говоря, что нет и самого монастыря.

тебе поверх кирпичных стен. Пишу на новгородской бересте, так пишут на обрывках, на клочках, слепясь, что без очков и что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор —

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: На популярных маркетплейсах и площадках объявлений активизировались мошенники. Товар предлагают по привлекательной цене, вы начинаете переписываться с продавцом, и дальше вас могут попытаться увести на поддельный сайт, чтобы добраться до данных банковских карт. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов cert.lv. Схема довольно простая. Вы находите товар, пишете продавцу и вдруг получаете ссылку якобы для оплаты товара или оформления доставки. Причем страница может выглядеть совсем как настоящий сайт известной курьерской службы. Но именно здесь и начинается ловушка. Если продавец присылает ссылку для оплаты, не вводите, переходя по ней, данные карты. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт нужной службы или банка и уже проверить все там. И еще один важный момент. Для интернет-покупок специалисты cert.lv советуют использовать отдельную карту, на которой хранится только необходимая для покупок сумма. А если цена кажется подозрительно низкой, продавец торопит, а для оплаты или доставки неожиданно просит перейти по ссылке, лучше остановиться, даже если сайт выглядит абсолютно знакомо. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть выгодные покупки остаются действительно выгодными, а не становятся дорогим уроком осторожности.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе и окрестностях сохранится преимущественно облачная погода. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 9 градусов. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В прогнозе синоптиков есть вероятность дождя.
2: Длительная реклама.
3: Алиса.
4: Конкурс на 101.6 FM.
5: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
3: Алиса.
2: В эфире конкурс. Конкурс.
1: Всем еще раз доброго дня. На радио «Алиса Плюс» начинается конкурс. Телефон в студии для участия 654-2500. И вы его можете уже набирать на этой неделе на волне 101.6 FM. Магазин немецкой обувной сети «Дайхман» разыгрывает новую пару обуви. И у каждого из вас есть шанс стать победителем. Звоните 654-2500. Напомню, что в Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон» и предлагает широкий ассортимент обуви для всей семьи. Ну, а сейчас пора принять первый звонок и задать вопрос сегодняшнего конкурса. Добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, как зовут вас?
6: Светлана.
1: Готовы? Готовы побороться за новую стильную пару обуви со мной?
6: Конечно.
1: Конечно. Светлана, у меня такой вопрос. Есть ли жизнь на Марсе? И такая пауза. Светлана, да нет, у меня вопрос гораздо сложнее. Про жизнь на Марсе мы давно уже все знаем. Светланочка, внимание, такой вопрос. Какой немецкий город считается одним из важнейших центров моды в стране, то есть в Германии, да, собственно? Три варианта, три города. Дрезден, Лейпциг, Дюссельдорф. Какой из них важнейший центр моды?
6: Еще раз повторю,
1: Дюссельдорф,
6: пожалуйста.
1: Лейпциг, Дрезден.
6: Дюссельдорф. Да, да.
1: Выговорить непросто, да, не знаю этот город, согласна с вами. Настаиваем на этом ответе?
6: Конечно.
1: Настаивать надо на своем всегда. Светлана, я благодарна вам, это правильный ответ. Мы сейчас с вами за эфиром обсудим, где вы получите приз, и разойдемся по домам. Светланочка, останьтесь на связи, пожалуйста, да, трубку не кладите. Я дам вам ценные инструкции еще. Напомню, что конкурсы на этой неделе проходят вместе с магазином немецкой обуви обувной сети «Дайхман». С наступлением холодной погоды в ассортименте магазина уже можно, конечно, найти обувь для осенне-зимнего сезона. Вас ждет широкий выбор моделей, отражающих последние модные тенденции. В Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон». Следующий конкурс будет не позднее, чем завтра. Не пропустите его. Всем хорошего дня и до встречи в эфире. Пока.
3: Алиса.
2: Конкурс на 101.6 FM.
5: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
3: Алиса.
2: В эфире конкурс. Длительный.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: и пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: Алиса Плюс.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон, важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
3: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые люди.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: «Точное время» вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 16 часов.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе и окрестностях сохранится преимущественно облачная погода. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 9 градусов. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В прогнозе синоптиков есть вероятность дождя.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Sieras tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 eiro kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Спа. Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе и окрестностях сохранится преимущественно облачная погода. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 9 градусов. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В прогнозе синоптиков есть вероятность дождя.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица, я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?»

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты была.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе и окрестностях сохранится преимущественно облачная погода. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 9 градусов. Направление ветра южное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В прогнозе синоптиков есть вероятность дождя.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
2: Santas Pupiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон. Важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
1: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Okay.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

старые кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

несколько потрепанных купюр, авансом за билет зазвенел бумажник от кутюр, остатками монет.

Лиза Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Почему у тебя? Может, все это зря?
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречались, часто общались.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, чтобы

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

Нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.